Еле-еле мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок радости и нет истерик. Не играю в эти качели, ты без косметики, лучше модели. Запах Шанели твой не заменит.